Добро пожаловать во Framework. Framework — это программа, посвященная полевым записям и их использованию в композиции. Полевые записи, фонография, искусство охоты за звуками. Раскрой свои уши